0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятое.
3: Пятое.
0: Июля.
4: Июля.
5: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

0: синдром слави сильных часов.
1: Это не была правда, мой.
2: Павловские на Камчатке, помнишь?
3: Радио Анонимус.

0: Возьмите вашу мать! Вашу мать. Людка! А, Людка! Деревня!
1: Радио Анон ФМ.

С Новым Годом! Таким же бесполезным, как и прошлый. Анон FM. Проебываем жизнь с рождения.

0: Сегодня, 5 июля.
1: Июля.
2: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте, шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее, прямее держитесь.

Руки согните перед грудью. Пальцы соприкасаются, локти в стороны. Сжимая пальцы в кулаки, разогните руки в стороны. Потянитесь, вдохните. Раз, два. Разжимая пальцы, согните руки перед грудью. Выдохните. Три, четыре. Продолжаем. Руки в стороны, потянуться. Руки согнуть, мышцы расслабить. Вдохнуть, побольше прогнуться. Выдохнуть, вернуться в исходное положение. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Опустите руки. Ноги поставьте шире плеч. Следующее упражнение, третье. Повороты туловища с наклоном вперед. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите за спину. Раз, два. Выпрямитесь и поднимите руки в стороны. Три, четыре. Теперь, наклоняясь вперед, коснитесь правым локтем бедра левой ноги. Левую руку за спину. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Вдохните, продолжаем. Наклоняйтесь.

Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Ноги соедините, руки опустите. Четвертое упражнение. Опускание на колено. Поднимите руки вверх. Отставляя левую ногу подальше назад, опуститесь на левое колено. Руки положите на правое колено. Делаем раз, два. Упираясь в колено, встаньте, приставьте ногу и поднимите руки вверх. Три, четыре. Проделайте тоже, опускаясь на правое колено. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Делаем под музыку. Раз, два, три, четыре. Выдох, опуститься на колено. Вдох, в исходное положение вернуться. Раз, два, три.

Продолжайте. Выпрямите спину. Мягче опускайтесь на колено. Продолжайте.

Опустите руки. Пятое упражнение. Поднимание ноги вперед. Отведите левую руку назад. Правую поднимите вперед. Одновременно поднимите левую ногу вперед. Постарайтесь носком коснуться правой ладони. Делаем. Раз. Опустите ногу и руки. Два. Теперь, отводя правую руку назад и поднимая левую вперед, коснитесь носком правой ноги левой ладони. Раз. В исходное положение. Два. Продолжаем. Левую ногу поднять. Опустить. Правую поднять. Опустить. Раз.

заканчиваем. А теперь ложитесь на коврик на спину. Ноги соедините. Руки положите вдоль туловища ладонями вниз. Шестое упражнение – сгибание и выпрямление ног. Подтяните колени к груди. Раз. Выпрямите ноги вверх. Два. Опустите ноги. Три. Четыре. Дышите равномерно. Продолжаем. Ноги согнуть. Выпрямить. Опустить. Согните ноги побольше. Полностью выпрямите. Плавно опустите.

закончить. Ноги положите врозь, ладони переведите на живот, мышцы расслабьте, глубоко подышите.

А теперь вставайте. Ноги поставьте шире плеч. Руки согните, кулаки к плечам. Локти опустите. Седьмое упражнение. Наклоны туловища в стороны. Наклоните туловище влево и, разжимая пальцы, выпрямите руки вверх. Раз, два. Выпрямите с кулаки к плечам. Три, четыре. Тоже проделайте, наклоняясь вправо. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. При наклоне делайте выдох, при выпрямлении вдох. Делаем под музыку. Влево наклоняемся. Раз, два. Выпрямляемся. Три, четыре. Вправо. Раз, два, три, четыре. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Точнее наклоняйтесь в сторону. Побольше наклон.

выпрямиться вправо и достаточно. Ноги соедините, руки переведите на пояс. Восьмое упражнение — прыжки на месте. Поставьте ноги накрест, левую перед правой. Прыжком поставьте ноги врозь. Раз. Прыжком скрестите ноги, поставьте правую перед левой. Два. Снова прыжком поставьте ноги врозь. Три. Скрестите ноги, поставьте левую перед правой. Четыре. Так и продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Полегче прыгайте. На носках.

Поднимите руки вперед, вверх, вдохните. Опустите в стороны вниз, выдохните. Поглубже вдохните. Полностью выдохните. Руки вверх. Опустить. Еще раз. Достаточно. Занятия окончены. Переходите к водным процедурам.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
2: плюс 34.
0: В Арше плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио и ТВ-приемники.
2: Радио. Алый.

0: Буду погибать молодым.
1: Буду погибать.
0: Буду погибать.
1: Буду погибать.
0: Буду погибать молодым.
1: Буду погибать.
0: Секно, Патимания. Лазер спи, путник полети.
2: Путник полети.

0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

0: И мы продолжаем нашу замечательную викторину на Анон FM. Оставайтесь всегда с нами, дорогие друзья, и тогда у вас...
1: Иди убирай свое говно
2: из крыльца. Говно свое из крыльца убирай.
1: Что такое срать? Иди убирай.
2: Иди давай.
1: Убирай говно. Свои на крылечке оставь.
0: Ну это не я.
1: Срать, ходишь сюда.
0: Это с другого подъезда, пацаны.
1: Развелось, сволочь.
0: Ты
1: иди убирай, говно свое.
0: Это не я.

0: Сегодня. Сегодня.
1: 5 июля.
2: Июля.
3: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

мы споем с тобой, мой друг. Об абсолютных обещаниях. Об абсолютных навсегда. Цепями рук Эдгарда, ненужного теперь щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда. Что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

И снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, снежинки, мой друг. Снежинки. Хандряй, кликай на дохлые линки.

0: Пятое.
1: Пятое.
2: Июля.
3: Июля.
4: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

Здравствуйте, зрители будут. Зрители будут. Сука. Чё-чё-чё, сегодня сложный коннекшн. Я не могу ни одной группы найти. Здравствуйте. Здравствуйте. Будем зрить мы вот хайповое, вот очень популярное кино, вот очень популярное. Для начала, возможно, я думал два даже сегодня кино посмотреть, но судя по явке два мы не

химические элементы, Gold, Tungsten, Platinum, а что еще? Tungsten Rods. No shit, да. Говорят, чтобы кромски... Так и то, что мы сегодня будем смотреть тоже для соевых американцев. Backrooms еще цифры не вышел.

не Вайер, причем в этой группе Центурион, но не что-то еще. Tungsten Platinum. Чё, блядь? Он. Плати цент.

если словосочетание calling card, calling card, calling check. Больше не знаю. Calling is. Calling seats. Win gold platinum. А чё, почему так танк за Назарион? Не знаю, все сдаюсь. Обидно. Гранола ингредиенс. Ну, это что-то на языке людей с зубами. Payment method card cash. Check wire. Amex. Что такое, блять, Amex? Не слышал даже. Центурион, оказывается. Видимо, вот он. Центурион. What W must stand for? Даже гуглить не надо. Ну, как про American Card Types я первый раз слышал, остальное даже, в принципе, понятно, группа. Ну, ничего. Итак, будет ли еще хоть один зритель? Впрочем, все. Сейчас решаю Wordle и смотрим. Ебать. Заранее предупредил, заранее объявил.

Так, с оставшимися буквами надо что составить. Морти. Get in the car, Морти. Get in the car. Плохое предположение.

будто, как будто. Слайд. Не, свинь. А как слайд пишется, подождите? С. Как слайд пишется?

Ясно. Ну я что-то понял, а дальше что-то затупил. Казалось, там W нету.

Не знаю, что такое свазия. Ну, сейчас ничего быстро не придумаю.

Вот он. Сексуальненький. Сексуаляк. Итак. Антона, как обычно, не пришли. А вот, поэтому все пришедшие могут на неделю считать себя не Антонами с гордостью. Тормози. Ah. Ah.

0: Я должен себя был проверить. Сори.
1: Good night, guys.
2: Okay.
1: Jesus, Ian. Get home safe. Okay.
0: У меня хорошая ассоциация между русским именем ноты и клавишей на пианино, но заменить бы эту ассоциацию с русскими названиями на названия, которые используются в цивилизации.
1: Ian, get your girl home safe.
2: Ew, don't say it like that. See you later, Bear. All right, Bear, let's get the fuck out of here.
1: All right, let's go.
3: Fuck these losers. Let's go get fucked up.
2: Yeah, Bear, let's fuck go. You.

0: Снова здравствуйте. Все отвалилось ненадолго. Не знаю почему. Значит, начало так происходить. Так, раз в три стрима. Такой отвал без... Странноватый отвал. Может, это что-то кончается. А мне... ебажить лень. Раньше отваливалось то, ну, совсем отваливалось, там, интернет отваливался или что, а тут достаточно рестримилку перезапустить, и все работает. Вы вернулись, да?
1: I don't think it's like hit me, yeah.
2: You know you can always call me when it does.
1: I know.
0: Алло, вы вернулись? Um.

0: One wish will.
1: Насколько зрители нестабильные? Насколько зрители нестабильные? Стоило на секунду отвалиться, кто-то умер. Руф, ну теперь ты уже троллишь просто. Shut up. Все, я закрыл вкладку. Руф, блять, фуд. Я сейчас стрим вырублю.
0: Oh, these are friends, you only get one wish.

Что это за поисковая фишка? Прикольно. Трейдит? Это такое очевидное сочетание слов. It's like asking if one of you balls... One of those balls. Okay.

0: What were you doing?
1: I was just going to the bathroom.
0: Can you lay with me?
1: I don't know, Nikki.
2: Я слышу, что тебе говорят слишком темное кино. Ну, по мне, оно вроде прикольно так освещено. Да, оно темное, но не просто так. Зядимки, ведь тут прикольное лицо, так еле различимое, хотя вокруг вакуум блестящий светлый.

Ну дай-ка я проверю, насколько у вас искажено. Для тебя она темная. Сейчас посмотрю на вашей стороне. Нет, это то же самое. Не различается палитра на вашей стороне. Ну при чем тут... Серчаев, по-моему, ты таблетки сегодня не принял. А режиссер этого зумер. Вот, зумер. Вот, прям...

Сирчаев точно таблетки сегодня не применил. Да почему они школьники? Почему они школьники? Если они вот работают. Там было. Нет, там Reddit. Нет, там Reddit.

0: okay?
1: Nikki, do you...
0: What?
1: Never mind.
0: I have something for you.
1: What is it? What is it?
0: Open it. It's a tiger's eye.
1: Wow.
0: It was my mom's, and then it was mine. It's supposed to bring you confidence and willpower, so now you can be a food critic.
1: Why are you giving it to me?
0: Bear, I love you so, so, so, so, so much. I don't think I could live without you.
1: You love me more than anyone in the world?
2: Давайте психоанализировать Серчаева, потому что он начинает странно доебываться на всех элементах, потому что что его задело в этом фильме?
0: More than anyone.
1: Ники.
0: Я?
2: Наверное, вот он... Он подсознательно в поведении героя видит себя, но вот в отрицалове.
1: Does your dad really have cancer?

0: Nikki?
1: С таким количеством зрителей, наверное, не будет. Посмотрим. Ну, второй заготовленный. Я как бы ожидал, что лучше. Ожидаю, что лучше будет. Но возможно, мы сегодня этого не узнаем.
0: Никки.
1: Прикольно, я сразу не увидел.
0: Никки. What are you doing? What are you doing?
2: Watching you sleep. You're so cute when you sleep.
0: Wearing my sweater, huh?
2: Smells like you.
0: Can you come back to bed?
2: No.
0: Никки?
2: I don't like my dreams. I feel like you don't love me as much as I do. Like it's not mutual.
0: No, I do. Just come back to bed, please.
1: Почему это не пришей пизде рукав? Отлично выглядело, отлично. И как бы странное, неестественное движение напомнило, как в некоторых местах малыми средствами создает как бы странную, неестественную атмосферу этот Куросава, только не тот Куросава, другой Киёси Куросава. Так что с Серчаевым, у нас с Серчаевым что-то не так. Как с этой девочкой что-то не так, у нас с Серчаевым что-то не так.

Мало того, что всего два зрителя, еще один таблетки не принял. Ну, впрочем, это карма. Это карма, карма мне за то, что... Карма за то, что я ныл во время просмотра того кино.

0: Оно скачано, кстати. Как, по, мы обязательно посмотрим, но когда-нибудь. Ну, ну скоро, но возможно, еще не на следующем эфире. Может, через один.
1: Рики, what are you doing? Nikki, what do you want me to do?
2: For Sandy, okay?

0: So.
1: Okay. Good. Good. So, will you promise me something?
0: Yes.
1: No more weird stuff. All right? No more watching me while I sleep or, like, moving weird.
0: Okay.
1: All right?
0: I super promise, and I'm so sorry that it even happened.
1: Okay.
0: Okay.
1: So we're good?
0: We're good. We're good.
1: Great.
0: Great. We're good.
1: All right.
0: Oh, God, I'm gonna miss you. I wish I was scheduled today.
1: No, just enjoy your day off.
0: Maybe I can pop by.
1: No, just make yourself at home.
0: Love you.
2: Так. Так не подавая виду, просто выходит. Так. Сначала память лечи. Мы смотрели видео с РЛМ, я не стал смотреть сегмент с Obsession, потому что фильмы, которые я сам собираюсь посмотреть, я сначала сам смотрю и свое впечатление склядываю, прежде чем посмотреть их. Я думал, мы после просмотра посмотрим вместе. Будем смотреть? Ну, они там в сравнении с Хокумом говорили, что Хокум им куда больше понравился.

0: trouble with the door. Maybe you should just stay home.
1: No, I got it.
2: Да, это Сычаев. Это очень популярное кино. Его прям все нахваливают. И оно очень хайповое. Оно вот хайповое, как Бэкрумс. Оно Бэкрумс еще как бы... Бэкрумс был известен как концепт, как прочее. А это просто на ровном месте абсолютно вот людям понравилось. Без какого-то... Без какой-то заранее разрекламированности. От звуков... Ну, это странное утверждение. С какими звуками, с какими громкими звуками клеят лейкую ленту? Отрывают еще можно сказать, а клеят... Ну чем тебе не нравится? Охуенно ебало строит.

0: Мы что, будем проверять, насколько громким звуком клейкая лента с мотка отрывается?
1: Не громко она, не громко. Я знаю, я заклеиваю себе очки. Очки уже несколько лет клейкали.
0: Под себя!

0: Если чай посмотри, это как он good luck, don't die, good luck, have fun, don't die. Вот, посмотри, думаю, это тебе понравится. Просто интересно, ты примерно тоже испытываешь, что я испытывал, когда смотрел тот фильм. Но как бы ты там не испытаешь. Чем Weapons-то плохой фильм?
1: Окей. Okay.

0: Air! Hi! Hi! Hi!
1: What happened?
0: What?
1: What the fuck happened? I don't know what to do. Do you need like a...
0: God, I...
1: It's okay.
0: I'm disgusting.
1: Did you have a seizure or something? What happened?
0: I ate a bug, or I have a stomach bug, I think.
1: Okay, I don't know what to do.
0: I was just waiting for you to come home.
2: Единственное, что чего я бы мог доебаться, не очень как-то чувствуется, что он... Извините, надо забанить. Не очень чувствуется, что как бы она действительно ему важна, что вот несмотря на все это, он там не пытается сдать психушку, и важна не в смысле, типа, он печется о ней, в смысле, вот, он хочет, чтобы она его любила, ему это нравится, поэтому он как бы не решается, вот, это не очень видно.
0: Oh my god, maybe I'm disgusting. I'll shower.
1: Let's go take a shower, okay?
0: I'll clean it up.
1: It's okay. You can...
0: I'll go shower.
2: Так, я еще какое-то сообщение пропустил. Нет, это Алексей. А, ладно, ясно.
0: Clean it up. Okay. Okay.
2: К нам кто-то присоединился, кажется. А че, опаздываем? Если будете живые... К концу этого кино, может, посмотрим второе.
0: Thomas.
1: You can...
0: I'll clean it up, baby!
1: It's okay! Nikki? We talked about this. Did you cook the cat? Nikki, you can't do that. I am very upset about that.
2: Блевота с мочой, непонятно, что-то вроде не кровь.

0: So true.
1: Nikki, it's your turn.
0: The air was charged by the distant call of a night bird. His face was obscured, but I knew he was looking at my chest, each side stretching, recently matured to different sizes. And so, come lie with me like the old woman taught us when we were children, I said. He closed the door and leaned against it.
2: You're not my wife, Redo, he said.
0: I'm more than your wife. I'm your sister.
1: Hensel flinched and reached for the door handle.
0: I knew he would not leave this place. He would relent and choose to be inside me like he had many nights before. If not, I would fillet his...
3: А чё, в Гензель и Гретель прям слова про инсайдами были?
0: Meaty forearm, roll it like a stick of licorice and insert the flesh between my legs. Hansel is my soul. A love only the branch of a willow tree could conjure. Brother, you will be inside me tonight.
3: Знаете, что в этом фильме самое плохое? Зрители.
0: Ну, пока мы хинга.
3: Упоминается письмо. Я даже не знаю про какое. Про какого. А, про какого, кстати.
0: I don't have to drink.
4: It's your turn, Joe.
5: Switch spots with Baron, so it's his turn now.
4: Oh shit. Okay. Kiss the person on your left.
3: Ни слова про то, что это выглядит тупо. Это выглядит тупо, но охуенно. Причем такой долгий шот того, на что они смотрят, и кат к тому, на что они смотрят. Все сначала, ведь еще забаню. А то ты самое плохое, действительно, что в этом фильме пока есть. Да, вот-вот, если подход к тому, что концовка может исправить фильм, если он, как бы, весь фильм тебе не нравится, то концовка может сделать какой-то фильм охуенным, это очень странное утверждение. Скриншот с ее ебалом. Да. Отличный комедий-хоррор.

0: I know. За вот эту сцену я даже бал накину, да.
1: Kiss the person on your left.
2: Thank you.

0: Вообще Бэкрумс надо чуть попозже, наверное, не на следующем эфире. Я попытаюсь немножко House of Leaves продолжить читать, потому что может какие-то интересные параллели во время пересмотра приведу, потому что есть кое-какие вещи, с которыми House of Leaves явно повлияло на все это. Ну, пока не продолжал читать. Так как Бэкрумс-то всем интересно, но это же Бэкрумс. В расписание я занесу так, чтобы явно видно было, что это будет Бэкрумс.
1: I'm just getting water.
2: Kill me.
0: Ну, видимо, просто, ну, 3 июля. Нет, еще не вышло, и 3 июля... Короче, увидим.
2: Please.
1: What?
2: She's sleeping. It's me.
1: You are you, Nikki.
0: Hi, fellow kids. Fellow kids снимали. Снимал. Так что это fellow kids. Это не то, что концепт. Вот какие-то вот старые пердуны с деньгами посмотрели, что у детей популярно, и вот сняли. А как бы чел, который и делал изначально видео по Бэкрумс. Ну как, у меня как и к этому фильму такое, заранее низкие ожидания, ну вот это оказалось хорошим кино, превзошло мои ожидания. Ну интересно глянуть вокруг. У меня такое, и даже я видел, ладно, не буду, посмотрим.
2: Just kill me.
1: What would be so bad? What's so bad about being with me?
2: I've never been with you, Bear.

0: I'm so sorry you had to see that, baby. But it is kind of your fault. Just remember that you wanted this. But I'm so happy you did. I'm so happy you did, baby. Oh, no, no, no, no, no, no. Oh, no, no, no, no, no, no. Honey, breathe, breathe. It's okay. It's okay, honey. I've got you. We need each other. We need each other. But you're gonna have to help me get rid of her body.
1: На руль она положила кирпич. Кирпич! Так, так предусмотрительно, предусмотрительно. Я тоже на это внимание обратил. Ну не от руль же, да надо сразу об кирпич бить.
0: Yes, yes, honey. No. Honey, I know, I know, I know, I know, I know. Listen, this is...
1: Ну-ка, ну-ка, быстренько. Как она этот кирпич держала? Ну, ну... Как она, каким пальцем она его держит? Это типа левая, ну, окей.
0: But baby, we, there is your fault. You listen, this is all your fault. Sarah's your fault. You wanted this, you wished for this. But baby, we can fix this. I'll fix this with you. I'm not going anywhere.

Зачем эта губка? Ну, не, мы можем посмотреть, но как бы нет. Это кирпич, а он не может приминать. Ладно, оно проминается при ударах. Тогда прям, не знаю, это херовый проб? Тогда мы нашли объективный минус этого фильма. Ребят, мы нашли объективный минус этого фильма. Хуёвый проб кирпича. Он действительно проминается. Ну, губка, как бы... Губка внутри фильма, это не может быть. Зачем? И она тогда слишком не мягкая. Мы нашли минус этого

Не, он там прям проминался. Ну, возвращать не буду, но там хорошо видно было, что он именно проминался немного, а не менял угол.

Ну, такой же, как и мертвый кот. Ну вот не знаю, проминающийся кирпич как-то более выглядит, чем игрушечный кот. И она так и не узнала, что поступила. Ну, кино низкобюджетное, так что можно простить.

0: What?
1: What's wrong, baby?
0: You shook your head.
1: No, I didn't.
0: Why'd you shake your head?
1: I was just thinking that we should freshen up, baby.
0: Okay.
1: Let's go. Come on.
0: I know what you want.
2: No!
3: Как бы не, она... С одной стороны, типа, а с чего он взял, что ей лучше станет от этого? Но вообще-то да, ему как бы именно по телефону сказали, что это вариант, ей станет лучше.

0: It's gonna be okay.
1: На колбаску, на колбаску.
0: You hear that?
1: А, я почему-то и не подумал, что он сам скушает.
0: We can take

Ну а дальше, дальше под суп, это потом в дурку. Потому что она ж таки подругу убила. Но они маркером и нарисованы. Она типа пыталась выглядеть как эта подруга и нацепила ее одежду и нарисовала маркером типа ее тату.

Что же это? Я думал пояснить. Нет, должно быть всем понятно. Но она сломала палочку и загадала желание, чтобы тот ее полюбил, пока он глотал таблеточки. Да вообще, весь фильм антиинцельский. Ты чё? Он пользовался вот женщиной, которая не могла дать как, осознанного согласия, как consent, как proper consent.

0: Очень хорошее кино. Я бы не сказал, что отличное, но очень хорошее. Лучше, чем я ожидал. Ровное. Так, ну... Так, нам надо смотреть титром. Но второго фильма не будет. Не может она приодебать, которая мне... Отлично, титры под крики. Вот этот некий Кари Бейкер снял. А вот зрителей нет, зрители могут отозваться, появиться, если желают. Дополнительные. Но с двумя... Мы можем... Беду успею еще одну серию посмотреть. Можем посмотреть обсуждение РЛМ этого фильма. Я прям не знаю. Сначала опять какой-нибудь кринж будет выдавать. Ну хорошо ж, хорошо хоть к концу серчаем понравилось. Что еще есть Аркамах? Ну так, Калгалнир. Анончик, который когда-то реквестил фильм с Кайлом Галниром тут. Просто... Тогда, я не знаю, тут он, нет, тогда я напишу так явно в расписании, чтобы
1: пришел.
0: Фильм нетипичная страшилка тем, что фильм очень хорошо исполненная страшилка. Обычно хоррор-то херово исполнен. Чё, обсуждение РЛМ смотрим, да? Кайл Галнер, актер. Просто, ну, обычно я, по крайней мере, не выбираю кино по актерам, но вот мы когда-то несколько фильмов с Кайлом... Сначала Анончик реквестил, потом я еще что-то принес, и вот... Ну, еще и вот теперь я узнал еще одно хорошее фильм с ним вышло, поэтому... Том Робинзон не будет. 6-7 из 10. Я не знаю, запостить на главную с текстом. Ну и что? Ты не заметил поролоновый кирпич. Сейчас я единственный заметил. Так, запощу на главную.

0: хайпового. Хайпового инцельского фильма. Хайповой инцельской новиночки. Оно очень популярное, да. Оно очень популярное. Что это? Ну, пошли посмотрим обсуждение. Автодавт.
1: Морож!
0: Господи.
1: Морож.
0: Потом посмотрим кое-что.

0: чем-то еще заняться, но зрители поняли. Вот, вот, вот, вот. Мэн, мультик старый. Тысячу рублей мы это смотрим. Вот прям как Майнкрафт будет. Даже лучше.
1: I know most of you don't remember me. But I know all of you.

Да, нечего помнить. Как бы... Экранизация в 2026 году странно выглядит, потому что типа тем, кто смотрел его за 50 должно быть, потому что оригинальный ран мультика был типа где-то в 70-х. Вот. Так, я пытаюсь тут натянуть абажур.

Вот. Вот в этом вот. Видимо, в русскоязычной информационной среде еще Obsession вот не захайповался, еще не рассказали. Еще не рассказали русскоязычным, что это хайповое кино, их там источники информации, их кураторы. Вот, я думаю, вот никто не пришел, а потом-нибудь узнают и будут реквестить, суки. А, вот, а на этом все. А, время сколько, коннекшн снова еще нету, а на этом все. Следующее кино, не знаю, когда. Следите за расписанием, корякалкой. И приходите, а не как обычно.

0: Сегодня.
1: Понедельник.
2: Понедельник.
3: Шестое.
0: Июля.
3: В
4: Москве полночь.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
0: Шестое.
1: Шестое.
4: Июля.
0: Июля.
5: В Москве час ночи.

0: Таблетки
1: дверь выпил. Не сделал, блядь!
0: Таблетки выпил?
1: Дверь не сделал, блядь!
0: Таблетки выпил?
1: Дверь не сделал, блядь!
0: Ты что таблетки не
2: сделал? Радио Анонимус.
1: Дверь не сделал, блядь!

0: Сегодня.
1: Понедельник.
0: Понедельник.
2: Шестое.
3: Шестое.
2: Июля.
0: Июля.
4: Український час, друга година ночі. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Понедельник.
2: Понедельник.
3: Шестое.
4: Шестое. Июля.
1: Июля.
5: В Москве 3 часа ночи.